приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес, он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет.

за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай еще. И к полосе разлуки помчался самолет, и улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко, а пес

ветки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворняках наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весеннее порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так, как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, к которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

Их анафема. Анафема. Тем, кто писал, и тем, кто арестовывал,

не всех вас призвал прокурор. Сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени, время топор. Ваши шеи отыщет день судный. Бойтесь времени, время топор. Тем, кто детей оставил без родителей, своих в Артек отправив, удивительный, вам, расстрелявшим армию и кафедры, вам, кто убив, читал над гробом эпитафию, анафема, анафема. Прославив на века отца Иосифа, как змей, как змеи, вы же сами его имя кожей сбросили. Вождей своих меняли, как перчатки вы. Самих себя считаю непричастными, не часто ли?

0: Отвали.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

Я по любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

я тебя отпускаю. Дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

последней черты, где кончается время. И беспечная вечность продолжает свой путь. Я расстанусь с тобой, прошепчу твое имя.

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только водка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно водка. 18+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Кутидзе.

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: послушай магнитофон. Садись, послушаем.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберем со специалистом Виктором Владимировичем Горским. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует, и хорошо. В общем, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях: «Ой, все, давай в другой раз».
4: Но многие, я знаю, хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь. Нагрузка на сердце возрастает. Давление скачет. Появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советские времена для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
4: Звоните прямо сейчас и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125. Консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
5: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Это как раз те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии, без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо. Вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любовь в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, а не страх, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое, это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните по телефону звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
3: Эх, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
4: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33. Город Казань.

0: Бренди. УКРН 124-680-00-24-26.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
6: Весна, тепло, и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
7: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
8: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио
5: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: часов.
1: Иногда 48 часов недостаточно для того, чтобы разобраться, понять, что такое выходные. С субботы, с воскресеньем, где уж там понять, что такое счастье. Но мы попробуем, за это ведь никто же не поругает. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. И песен в выходные будет огромное количество, потому что, да, выходные пришли. «Звездочку» слушаем чуть позже на «Белой карете». Зазвучит на радио «Шансон».

0: карете.
1: Ну, на самом деле, на разного цвета каретах подвозят сейчас Виктору Королеву на его приусадебный участок и строительные материалы, и саженцы. Дело в том, что Виктор Королев на своем королевском приусадебном участке в Королевском саду задумал глобальную перестройку, так что выходные, которые сменили, судя по календарю, трудовые дни, могут превратиться в те же самые трудовые дни для Виктора Королева. «Мамина сирень» дальше звучит на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

Только сегодня, да лично, моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

как малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

Песня под названием «Она» звучала на хорошем радио, и именно эту композицию, в числе прочих, Холла исполнил накануне в нашей студии в программе «Живая струна». Мы вели видеозапись этого концерта, чуть-чуть его обработаем, доработаем и обязательно выложим на официальных страничках шансона в соцсетях, так что обязательно следите за анонсами. Ну а пока песня «Догорают свечи» звучит на хорошем радио, потому что музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

песни под названием «Женат» на волне шансона. Раз женат, значит взрослый. Ну вот что говорит, например, Артур Руденко. Наступает прекрасная пора последних звонков и выпускных, и с каждым годом все сильнее, не по мне. Артисты хотя бы до денек хочется вернуться в ту беззаботную школьную жизнь, посидеть снова за партой, услышать звонок на перемену и никуда абсолютно не спешить. «Мне не хватает тебя очень» — следующая песня на радио «Шансон».

Мне тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы – Черри-центр ТТС на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: шоу «Шансон».
1: 8 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Единых требований к внешнему виду выпускников на ЕГЭ нет. Однако ученикам следует одеться на экзамен сдержанно и отдать предпочтение форме, которую они носили в повседневной жизни. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что необходимо одеваться так, чтобы не отвлекать других и не вызывать особого внимания на себя. По словам Музаева, фейс-контроля в пунктах проведения госэкзамена нет, но все должны понимать, что ЕГЭ – это ответственный период в жизни каждого выпускника. Тем временем в Госдуме предложили установить единые требования по применению искусственного интеллекта при проведении ЕГЭ. Кроме того, предполагается внедрить регламент обязательного предварительного информирования школьников о логике работы камер, а также расширенно публиковать статистику точности срабатываний алгоритма. Отмечается, что в последние годы в России активно внедряются современные технологии для контроля за проведением госэкзаменов. Как пишет ТАСС, применение машинного зрения способствует повышению объективности оценки и обеспечению равных условий для всех участников экзаменационной кампании. Однако непрозрачность работы алгоритмов порождает у выпускников страх фиксации нарушения за совершенно безобидное действие, такое как разминка спины или поворот головы. Уникальный янтарь с пером птицы нашли в Калининграде. Его возраст около 40 миллионов лет. Перо могло принадлежать мелкой птице, возможно, древолазам, таким как синица или поползень. Об этом сообщили в Музее Мирового океана. Там подчеркнули, что подобные находки встречаются нечасто. В России есть всего два образца янтаря с птичьими перьями. Находка позволит палеонтологам воссоздать условия среды произраставшего миллионы лет назад янтарного леса и его обитателей. И в заключении выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

«Цветы на подоконнике» – название этой композиции на хорошем радио. Но цветы не только на подоконнике. Цветы на клумбах, цветы на лугах. Потому что встречаемся с вами на стыке сезонов весны и лета в студии «Шансона». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. И отдыхаем вместе.

Недавняя песня Алексея Петрухина под названием «Гуси» на волне хорошего радио, но есть у Алексея и новее. Позавчера выложил во всемирную паутину совершенно новую композицию, записанную дуэтом с Анной Семенович, вместе с видео рядом, между прочим. «Раздели со мной лето» называется эта песня. Как сам Алексей говорит, слушайте, танцуйте и кайфуйте.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

В лихой жизни Вики Ветер. Скоро приятное событие. Меньше чем через неделю обещала Вика выпустить новую композицию под названием «Свадебная». Так что будем ждать. А пока «Колея» звучала на радио «Шансон». Нас обрекла «Любовь на счастье» продолжит. «Заполярный круг» скоро. И «Наш класс» тоже услышите.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Лига чемпионов. Финал. Только «Вовка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вовка». 18+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

«Городок около моря». Звучала эта композиция на волне хорошего радио. Да, воспоминания — это хорошо, но, например, Александр Розенбаум пока, говорит, не готов взяться за написание мемуаров. Материала достаточно и желание есть, но к этому же нужно подойти ответственно. Просто тяп-ляп, говорит мэтр, не может, а ответственно, значит, все бросить, сесть за работу. А он, кстати, про себя говорит, что не очень-то усидчивый человек. Так что пока. Остынь. «Любовь за оплату» и «Горький мед» также услышим в ближайшие минуты на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.

9 утра в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минимальные требования к машинам для приема экзаменов на водительские права планируется изменить к 2027 году. Это следует из утвержденной правительством стратегии. Как пишет ТАСС, сейчас транспортные средства для обучения в автошколах должны отвечать минимальным требованиям правил дорожного движения. К примеру, учебные авто должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления и тормоза, а также зеркалом заднего вида для инструктора. На крыше должен быть знак «Учебное транспортное средство», а сама машина обязана соответствовать своей категории по массе, габаритам и типу коробки передач. Пересмотреть и доработать данные требования предстоит МВД. Тем временем система блокировки двигателя автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне может появиться в России до 2030 года. За реализацию проекта отвечают Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры, пишет РИА Новости. Кроме того, планируется внедрить систему, которая должна собирать информацию о состоянии водителя транспортного средства, обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Также разрабатывается устройство для дистанционного контроля за скоростью движения авто, манеры вождения и соблюдением режима труда и отдыха в зависимости от потенциальных рисков эксплуатации всех типов транспортных средств и осуществления разных видов перевозок. Колумбийки обошли россиянок в рейтинге самых красивых. Он был создан на основе мнения экспертов, голосования пользователей соцсетей, а также статистики, где учитывается представительницы каких стран чаще всего становятся знаменитостями и победительницами международных конкурсов красоты. Об этом пишет газета.ру. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на четвертой строчке, Чехия на пятой. При этом самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 11 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

можно, конечно, начать новую жизнь, но только не с завтрашнего, а с послезавтрашнего дня, потому что послезавтра у нас с вами первый день лета. Ну а пока календарь нам показывает 30 мая, и вместе проводим часть субботы. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

В этой песне «Донская бравада» на волне шансона голос Алены Петровской в том числе звучал на стыке сезонов весны и лета. Алена Петровская настолько прониклась дачными делами, что, говорит, захотела заиметь свой собственный кустик бордовой сирени. Может быть, так оно и произойдет. Пока же погода шепчет, и об этом группа «Сентябрь» на хорошем радио.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Знаете, что говорит Любовь Успенская? Если перед ней стоит выбор купить новое платье или качественный дорогой крем для лица, предпочтет второе, потому что очень не любит и боится самого слова «пенсия». Песня под названием «Пропадаю я» звучала на хорошем радио. Ну а теперь «Цвет шафрана».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сергей Куренков пообещал, что в этом году обязательно выпустит новую пластинку, и на ней будет несколько дуэтов, так что подождем, пока «Подъезд» или «Парадная» звучала на хорошем радио, ну а следом «Студенточка» в исполнении Валерия Кураса.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио
4: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
5: Радио «Шансон».

0: где вдали, твоей любовью согрет, друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Радио Шансон.
1: 10 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России планируют создавать пункты медицины катастроф вдоль трасс. Они появятся на наиболее сложных участках автодорог в удаленной и труднодоступной местности. Размещением таких точек займется Минздрав совместно с регионами. Об этом сообщает ТАСС. Первые итоги проведенной работы планируется подвести в 2030 году, а следующий доклад правительству предоставит в 2036. Также Минздрав должен оценить, требуется ли обновление медицинских перечней, которые определяют допуск граждан к управлению транспортными средствами. Такое поручение зафиксировано в стратегии, утвержденной Кабмином. В Общественной палате предложили поднять порог нуждаемости для получения единого пособия многодетным семьям. Он может увеличиться до 2 прожиточных минимумов на человека. С такой инициативой выступил председатель комиссии по защите семьи Сергей Рыбаченко, пишет ТАСС. Он напомнил, что сейчас право на выплату имеют семьи, где средний душевой доход не превышает 1 прожиточный минимум, допустимое отклонение не более 10%. При этом, как только многодетные пытаются увеличить заработок, они тут же теряют право на пособие. Повышение планки позволит многодетным достичь стандарта самообеспечения, что сделает семью с 3 и более детьми экономически устойчивой. Один из самых больших в столице концертных залов появится в Нагадинском Затоне. Объект расположится на берегу Москвы-реки около парка развлечений «Остров мечты». Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Он отметил, что днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером превращаться в крупный световой акцент. По словам мэра, вместимость зала составит около 8,5 тысяч человек. Вблизи будущего концертного зала расположена станция «Технопарк» за Москворецкой линией метро. Завершение строительства запланировано на 2028 год. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Для Сибири и всех-всех других наших российских регионов хит-парад «Шансон года» начнется на волне шансона в следующем часе. И, кстати, проверим, как ответственно, насколько ответственно вы голосовали за своих любимых артистов. Ну, а пока фрагмент на волне хорошего радио «А ты яблоко ела» и «Гроздья рябины». В студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Тронется

И мы осенью стремимся следом за птицами на турецкий берег, на берег Средиземного моря. С 24 по 30 октября пройдет наш фестиваль «Бархатный шансон», а огромное количество артистов отправится вместе с нами туда, на турецкий берег. Если хотите узнать подробности, заходите на наш сайт радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: лучший год.
1: Я так решил.
2: Про решение, которое Виктор Третьяков принимает на этой неделе, выступал в Петербурге, собрал горячие аплодисменты, ну и заодно самую холодную ленинградскую погоду. В общем, в восторге остался, так что пообещал вернуться к поклонникам в город на Неве в середине осени. Про лучший год. История звучала на волне хорошего радио, будет композиция «Лихо», будет песня «Ночка» в ближайшие минуты.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – символ ваших чувств. 16+.
2: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенцев.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Особый взгляд на сельское хозяйство у Сергея Трофимова. Песня «Дядя Вова» в эфире «Хорошего радио». Накануне авторитетное жюри в четырех номинациях выбрало победителей Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» в заочном песенно-поэтическом конкурсе «Отчизны и верные сыны». Чем примечательно это голосование? Сопредседателем жюри является Сергей Трофимов. И Сергей в том числе ответственное решение по поводу артистов принимал. «Как мы любили» — это уже следующая композиция. Чуть позже «Счастье в долгу у несчастья» зазвучит на хорошем радио. Ну а потом, сразу после выпуска новостей, перейдем к хит-параду «Шансон года». Не пропустите начало.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
0: Реклама на радио «Шансон».
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Радио
6: «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Шансон.
1: 11 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Социальный фонд с 1 июня начнет прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей. Как пишет РИА Новости, претендовать на нее смогут семьи с двумя и более детьми, где средний душевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. При этом дети должны быть младше 18 лет, либо до 23 при очном обучении в колледже или вузе. Право на выплату также получат усыновители, опекуны и попечители. Размер суммы привязан к уплаченному за прошлый год НДФЛ. Фактически выплата позволит снизить ставку подоходного налога с 13% до 6%, пересчитав уже уплаченную сумму. Заявление за 2025 год необходимо подать до 1 октября через портал Госуслуги, МФЦ или отделение соцфонда. В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать клубнику и черешню. Качественная клубника должна быть сухой, без пятен и вмятин, с насыщенным цветом и характерным ароматом. При выборе черешни следует отдавать предпочтение плодам с чистой, гладкой и блестящей кожицей, упругим и без повреждений. А самые вкусные и полезные ягоды черешни можно найти в разгар сезона с конца июня до середины июля. Об этом пишет РИА Новости. В ведомстве отметили, что лучше выбирать ягоды клубники примерно одинакового размера. Это значит, что партия одного сорта. Вкусовые качества черешни зависят от цвета ягод. Желтые и розовые сорта, как правило, характеризуются нежным и кисло-сладким вкусом, в то время как темно окрашенные ягоды более сладкие. «Росатом» создал новые материалы с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости. Ожидается, что запуск автоматизированной линии для быстрого синтеза новых материалов покажет прорывной результат, который откроет новые перспективы для различных сфер, включая атомную. Благодаря технологии можно будет создать и протестировать до 10 уникальных составов материалов в сутки. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Всем хорошего дня. В эфире «Хит-парад «Шансон года». Сегодня снова проверяем музыкальную температуру недели. Кто прибавил, кто удержался наверху, а кто уже потихонечку готовится к выходу из чарта. 12 песен, много эмоций и ни одной скучной истории. У микрофона Рустем Ахмедшин. Поехали. Шум перрона, короткие встречи и ощущение дороги, которая все время куда-то зовет. Алекс Лим с хитом «Вокзал» открывает сегодняшний выпуск на 12-й строчке. В этой песне легко узнать себя, особенно если хотя бы раз покупал кофе на вокзале дороже самого билета. Чтобы проголосовать число 49, отправьте на номер 8909-955-1030.
0: Шансон номер 12.
2: Не звонил.

Похоже, Наташка уже стала одним из самых обсуждаемых персонажей сезона. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» продолжает подниматься и сейчас добралась до 11-й позиции. История получилась одновременно легкой и колкой. С тем самым настроением, когда улыбка в разговоре совсем не гарантирует спокойствие. СМС-код число 51.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», «Турция», «Отель», «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотенцев.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Иногда один припев способен украсить настроение целой компании. Эдгар и Рада Рай с песней «Вот зараза» уверенно держатся в десятке лучших треков недели. В этой истории все немного с хитринкой. И интонация, и настроение, и чувство, будто кто-то опять влип в красивую, но очень сомнительную авантюру. А слушатели, судя по реакции, готовы наблюдать за этим дальше. СМС-код число 38.
2: Шансон.

0: У Александра Маршалла все по-прежнему строится не на громкости, а на точности интонации. Песня «Эти даты» удерживается на 9-й позиции. Вместо попытки впечатлить слушателя, спокойный разговор человека, который давно научился ценить не шум, а смысл. СМС-код – число 39.
1: Шансон номер 9.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Под номером 7 очень серьезное произведение. С первых секунд здесь появляется ощущение серьезного разговора. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола». Тяжелая подача, узнаваемый голос и атмосфера, в которой даже паузы звучат убедительно. Кажется, этот трек способен попросить сделать потише даже ремонт за стеной. СМС-код число 40.
0: «Шансон».

0: Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» эту неделю заканчивает на 6-й строчке. Трек постепенно нагнетает эмоцию. Без громких сцен, но с тем напряжением, когда после фразы «нам надо поговорить» люди автоматически откладывают телефон. И, судя по всему, разговор там будет длинный. СМС-код число 54.
1: Шансон номер 6.

Чепик и Холла с хитом «Не люби меня» продолжают возвращение к самым верхним строчкам чарта и уже добрались до 5-го места. Песни удивительным образом сочетаются холодная интонация и очень цепкое настроение. Будто человек, который пытается выглядеть равнодушным, но по ночам переслушивает голосовые. СМС-код число 36. Шанс.

0: Евгений Григорьев с песней «Обожгла любовь» уже вплотную приблизился к тройке лидеров. Тут нет попытки понравиться всем и сразу. Наоборот, трек звучит так, будто человек просто сел вечером, вспомнил все лишнее и решил, наконец, сказать об этом вслух. Без красивых поз и театральных жестов. Наверное, поэтому песня и работает. Потому что слишком многие узнают в ней собственные ошибки, которые когда-то называли, ну, ничего страшного. СМС-код число 47.
1: Шансон номер 4.
2: Я хочу у лукоморья.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
12: С песней «Разлетелись как птицы» Александр Новиков сейчас уже в тройке сильнейших. Причем трек производит странный эффект. После него хочется ненадолго выключить телефон, перестать читать новости и хотя бы полчаса не слушать ничьё мнение о жизни. Очень редкое качество для музыки – создавать не шум, а внутреннюю паузу. СМС-код – цифра 8.
11: Шансон номер 3.

Михаил Бублик с песней «Лети, лепесток» сегодня получает серебро хит-парада. И это как раз тот случай, когда песня побеждает своим настроением. Без попытки устроить драму вселенского масштаба. Просто легкая интонация человека, который умеет переживать сложные вещи с улыбкой и хорошей музыкой на фоне. СМС-код число 35.

Алекс Лимский, «Том вокзал», сегодня открывает наш чарт. 12 место. Губы Наташки. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» уже на 11-й позиции. И где-то сейчас какая-то Наташка начинает уставать от популярности.

0: Паники и крики, держитесь все на 8-й позиции. Летай. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» на 7-м месте. Алена Петровская сегодня украшает 6-ю ступень. Сердце бьется в закрытую дверь. Чепик и Холла с треком «Не люби меня» на 5-й позиции. И чем серьезнее просьба, тем меньше шансов, что ее выполнят. Обошла любовь, лампадкой след оставила. Горячий хит Евгения Григорьева обжигает на этой неделе 4-е место шансон-чарта. Обошла любовь.
1: Поцелуй – это шрам. Но не вздумай лечить.
0: Александр Новиков с песней «Разлетелись как птицы» получает бронзу хит-парада.
2: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети лепесток.
0: Михаил Бублик уже вплотную приблизился к вершине. Летит так уверенно, будто заранее знает результаты недели. Лети, лепесток. Ну а первое место пока остается неизменным. Вершину этой недели снова оставляет за собой Михаил Шуфутинский. «Последний полет» – песня, которая существует в своем ритме, спокойно и размеренно. А маэстро – человек, который давно знает цену словам, паузам и воспоминаниям. Чтобы поддержать Михаила Захаровича, число 21 отправляйте на номер 8909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Сегодня мы снова убедились, хорошие песни – это не просто музыка. Иногда это настроение всей недели. Иногда повод улыбнуться. А иногда 3 минуты, после которых уже не хочется ни с кем спорить. Берегите себя, не застревайте в плохих мыслях и почаще включайте то, от чего внутри становится чуть теплее. До встречи ровно через неделю. Пока.
3: Шансон номер 1.
4: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала в покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер южный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Радио
4: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18.

0: Радио «Шансон».
1: 12 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники стали предлагать школьникам платную пересдачу или исправление результатов экзаменов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на юриста Дмитрия Галиндяева. По его словам, после публикации баллов аферисты обещают договориться об изменении оценок через якобы своего человека в региональной комиссии. Галиндяев также добавил, что схема усилилась на фоне распространения фейковых апелляционных документов, созданных с применением технологии искусственного интеллекта. Россиянам для счастья нужно 273 тысячи рублей в месяц. За год такая сумма выросла на 6%. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. Опрос также показал, что мужчинам для счастья в среднем нужна зарплата в 309 тысяч рублей, а женщинам в 240. Молодежи до 24 лет достаточно 220 тысяч рублей, а людям старше 45 нужно 285 тысяч. Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы и Петербурга – 295 и 282 тысячи рублей. Далее идет Владивосток – 279 тысяч. Самые скромные запросы в районе 200 тысяч у жителей Кирова, Томска, Барнаула и Липецка. 9 зон с купанием в Москве признали пригодными для отдыха жителей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора. Всего в приемке было предъявлено 11 зон. Однако эпидемиологи приняли в эксплуатацию только озеро Белое, Путяевский пруд номер 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж Динамо, Серебряный бор 2 и 3, Пионерский пруд и Тропарева. Остальные водоемы либо не соответствуют по качеству воды и песка, либо закрыты на реконструкцию. В ведомстве добавили, что в столице также будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. В настоящее время принято более 30 таких зон. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве облачно с прояснениями плюс 13 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Хоть песня и называется «Школьный друг», но все равно. Мне кажется, это летний блюз. В устах Александра Розенбаума это получается воспоминание, а у кого-то это реальность и перспектива. Вы к какому типу относитесь? И даже если вы тоже вспоминаете, что? Кто мешает и нам прогуляться, повеселиться и с друзьями встретиться, и в обнимку походить? Компания «Радио Шансон». Делайте то, что нравится. Денис Денисов у микрофона. Здравствуйте.
1: Ты надежда моя и опора.

что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река безброда, на которой

0: Сердце ждет.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг». Для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Вилоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Является лекарственным средством.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Любрекс. По совету друга.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не жалейте времени и буквок ваших сообщений, которые вы отправляете на номер 909-955-1030 для того, чтобы порадовать, побаловать близких людей, привет им передать. Потому что мобильные выходные в эфире радио «Шансон» работают.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне. Ты мой.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Но, казалось бы, что стоит вот эти три заветные слова произнести? Я тебя люблю. А нет, слишком много смысла мы вкладываем в это и почему-то жадничаем даже для своих самых близких людей. Говорите это чаще и слушайте «Шансон».
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мысли, слова не мальчика, а мужа, который познал и боль утраты человека любимого, и любовь невзаимную. И тут получите, распишитесь, все сошлось воедино. И ответ с женской точки зрения от Тамары Кутидзе прямо сейчас на «Волнах душевного».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый, со скоростью 3 метра в секунду.

0: шансон.
1: Час дня в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе школ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ Минпросвещения. Напомню, в текущем году апробация системы проходит в более 80 российских школах среди учащихся с 1 по 8 класс. Оценки по поведению выставляются по шкале «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Ранее о внедрении такой системы во всех российских школах уже с 1 сентября 2027 года сообщала замминистра просвещения Ольга Колударова. Она отметила, что это произойдет в том случае, если эксперимент пройдет успешно. Социально уязвимым группам граждан предложили помогать уничтожать борщевик. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет ТАСС. Он отметил, что если пенсионер, инвалид, многодетная семья не могут уничтожить заросли по состоянию здоровья или не имеют средств нанять специалистов, карательные меры должны быть заменены на механизмы поддержки. Напомню, с 1 марта владельцы земельных участков обязаны избавляться от борщевика и других вредных растений. Если этого не делать, грозит штраф на сумму от 20 до 50 тысяч рублей, а с компании могут взыскать до 700 тысяч. Средняя стоимость приготовления окрошки в России на семью из 4 человек за год практически не изменилась. Цена снизилась всего на 0,5%. И в числовом выражении составила почти 449 рублей. При этом годом ранее средняя стоимость окрошки была 451 рубль. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он уточнил, что за основу расчетов был взят рецепт окрошки, в которые входят картофель, огурцы, яйца, редис, вареная колбаса, литр кваса и другие ингредиенты. Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что для приготовления идеальной окрошки необходимо выбрать настоящий квас. Он должен называться именно квасом, а не безалкогольным газированным напитком. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Хорошее настроение в субботу, а у вас, я говорю про себя, Денис Денисов, и вот что же ответит та самая барышня, которая Григорий Лепс, ну, лирический герой, сказал, я тебя не люблю, я так и решил, ну, видел, тебя не стремлюсь. Как думаете? А она ответит очень просто. Все, я тебя принимаю таким, какой ты есть. Следующий, пожалуйста. А у нас следующая песня, которая тоже любима многими. Алла Рита и Алексей Петрухин. «В вагоне-ресторане».

0: Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
4: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19.00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

все объяснила та самая лирическая героиня в песне «Афины». Да, да, да. Так что мужчины не всегда можно все решить нахрапом. Тут, знаете ли, деликатность тоже имеет очень большое значение. Не верите мне? Спросите у женщин, которым вы доверяете. Откровенно поговорить. Это ой как обескураживает.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Радио «Шансон».

Но сложно, сложно устоять, усидеть, тем более, что выходной день сегодня, прекрасно, суббота, день окрошки, другие еще праздники отмечаются, а у нас песня под любой повод и под любое настроение.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
8: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Михаил Захарович Шуфутинский в эфире Душевного радио. Ну а сейчас приветы ваши, которые вы отправляете на номер 909-955-1030 в рамках мобильных выходных. Огромный привет и поздравления с днем рождения хорошему и надежному другу Игорю Чугай из Калининграда от Любови Игнатовой сообщение. Любимому супругу Владу из города Балахны признание в любви от Елены. Ты у меня роскошный, прекрасный и обожаемый. Ну, здорово, ну, прекрасно. Вы тоже пишите, радиофицирую с превеликим удовольствием.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. ТНТ-7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. ТНТ ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города.
4: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: шансон.
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Общественная палата России предлагает сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Соответствующую норму хотят закрепить в Трудовом кодексе, поскольку это может стать действенной мерой поддержки для семей с тремя и более детьми. Как сообщает РИА Новости, в России уже действует ряд мер поддержки многодетных. Это и налоговые льготы, и социальные выплаты, а также региональные программы помощи, направленные на повышение уровня благосостояния семей с детьми. Я напомню, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Средний размер автокредита в России за год вырос почти на 18%. По информации «Известий», сейчас он составляет 1 миллион 480 тысяч рублей. Наибольший средний размер автокредита среди регионов зафиксирован в Москве – 2 миллиона, следом идут Подмосковье и Санкт-Петербург. Банкиры объяснили, что средний размер автокредита стабилизировался с сентября прошлого года. Спрос на автокредиты невысок в связи с повышением утильсбора, высокими процентными ставками и общим ростом цен на автомобили. Туристы из США купили самый дорогой летний тур в Россию. Как заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, за 15 тысяч долларов путешественники отправятся в тур по Золотому кольцу. При этом глава ТОР добавила, что доля туристов из США в России все еще очень мала. По информации портала «Москва-24», Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия и Таиланд вошли в пятерку самых востребованных летних направлений у организованных российских туристов. Основой зарубежного спроса остается пляжный отдых. Сейчас средняя стоимость тура в Турцию на двоих с перелетом из Москвы составляет от 260 до 320 тысяч рублей на 8-9 ночей. Доллар на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10,49. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, +15, давление 743 миллиметра. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Даже эта мысль, что она та самая с тобой находится, она действительно пьянит, кружит голову, и с этим ничего не поделаешь. Хотя нет, почему же не поделаешь? Поделаешь? Споешь? Да еще как споешь! Потому что в компании «Радио Шансон» это же вообще роскошно и получается замечательно. Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать и прекрасного, чудесного дня.

0: Реклама.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: надеюсь. Но рассчитываю долго не задерживаться. Все будет хорошо, родные мои, не волнуйтесь. Привет коллегам замечательным. Всем всего хорошего. Евгений Государев из Нижнего Новгорода. А также Максим Коновалов и Александр Ватагин. Ну вот, и доставили ваши сообщения. Васильич в том числе. Пишите.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.

Есть еще женщины в русских селениях. И коня на скаку, и в горящую избу все прекрасно знают этот стишок и эту метафору. А это правда. Крепкий тыл не на словах, а на деле. Сергей Трофимов только что на волнах душевно, а сейчас Лисицын.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация «Актив» 2026 года.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность до вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
10: Категория 16+.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Наполняем радостью наши дни, вечера, потому что программа по заявкам в эфире «Радио Шансон» стартует уже в следующем часе. Напоминаю, именно вы управляете музыкальным эфиром и приветами, и поздравлениями, и музыкальной составляющей. Пора действовать. Поздравляйте людей знакомых, близких и родных. Вперед!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Школьникам и студентам необходимо прививать культуру применения искусственного интеллекта. По словам главы Миноборнауки Валерия Фалькова, запретить ученикам использовать искусственный интеллект невозможно, а отследить его в каждый конкретный момент тяжело. Также он добавил, что дипломные работы могут вскоре исчезнуть из-за развития искусственного интеллекта, а высшие учебные заведения вернутся к устному экзамену. По словам министра, никакая система не сможет полностью подготовить студента к вопросам преподавателя. В Роскачестве дали советы по выбору пляжного тура. Ключевое требование к договору с туроператором – это абсолютная конкретика. В документе должны быть четко прописаны класс обслуживания, тип питания, звездность отеля и точное расположение пляжа. Специалисты настаивают, необходимо убедиться, что в документе зафиксирована не просто близость к береговой линии, а точная удаленность пляжа от корпусов и гарантированное наличие лежаков с зонтами. Отказ менеджера письменно подтвердить присутствие на пляже пресного душа и туалетов в Роскачестве называют явным признаком недобросовестного сервиса. 40% жителей планеты хотя бы иногда избегают чтения новостей. Согласно докладу Института Рейтер, это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Явление получило название «новостная усталость». По мнению психологов, оно не является признаком лени или гражданского безразличия, а представляет собой закономерную реакцию мозга на информационную среду, к которой человек эволюционно не приспособлен. Психологи предлагают ограничить потребление новостей конкретными временными окнами и отдавать предпочтение глубоким аналитическим материалам. Доллар на выходные, понедельник, 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 110.49. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, плюс 15, давление 743 миллиметра. Дарья Березовская, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон», программа по вашим заявкам.
2: А на что ж, взяли свои дирижерские палочки в руки, ну, точнее, не палочки, а гаджеты, и начинаем эту партитуру транслировать нам в виде сообщений на номер 909-955-103-0. Денис Денисов у микрофона, программу по заявкам мы начали. Огромный привет отправляется сейчас нашим слушателям, точнее, слушательнице из Санкт-Петербурга от Сироба Анне Шляковой. Она самая прекрасная барышня на свете. Ой, это здорово. Елена передает привет своим замечательным родителям, папе Николаю, маме Наталье Теребневым. Спасибо за прекрасное время, за поддержку и за то, что вы у меня есть. Обожаю вас. Поставьте, пожалуйста, дуэтную работу шамана и Григория Лепса. Она не скажет «да», конечно, сделаем. Огромный привет Вологодскую область Алексею Леонову и его коллегам. Радио «Шансон», поздравьте, пожалуйста, моего кондуктора Викторию Юрьевну с праздником. Так, День кондуктора, насколько я знаю, 12 июля отмечается, такой международный. Есть еще День работника автомобильного городского пассажирского транспорта. Он в последнее воскресенье октября, а 20 ноября День работников транспорта в принципе. Так что выбирайте любой, ну а если захотели поздравить, ну и здорово, ну и замечательно. Вам тоже большой привет и всему вашему пятому маршруту города Волжска. Стас, вы молодец. Заставили меня так поковыряться, найти историю этих праздников. Может быть, у вас на маршруте персональный праздник. Здорово. Пишите, буду радиофицировать ваши сообщения. Не забывайте указывать, от кого сообщение, иначе модерацию не пройдет.

Катя Чепик на волнах душевного, а в программе по заявкам 909-955-1030. Это наши координаты. Не забывайте, пишем в Максе, в доступных мессенджерах, смс-очки отправляем. Видим, читаем, если сообщения подписаны и имеют адресат. Соответственно, они просто всему миру от меня. Ну вот, собственно, и какие-то сообщения уже прочитал. Радио Шансон, поздравляю свою супругу, пишет нам Александр из Рязани. Татьяну, с днем рождения. Тебе здоровья, семейного благополучия и счастье мое. Люблю тебя. Удача нам пусть сопутствует. Постараюсь тебя радовать и баловать. Ну, это здорово, Александр. Надеюсь, что все осуществится и... вы все сделаете. А я поздравляю саму себя с днем рождения. Инна Рыжкова не просто так, а с благодарностью моей семье, семье Кабак, Гуревичам, любимой мамочке Иришке Тимофеевой. Спасибо, что вы есть у меня и за этот чудесный и прекрасный праздник. Всех именинников сегодня чествуем, поздравляем и песня Александра Добронравова вам в подарок.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется...

Только для вас эта программа по заявкам в прямом эфире «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Напоминаю, наши координаты, на которые вы отправляете сообщение ваше. 909-955-1030. Не забывайте указывать, от кого сообщение. Я с превеликим удовольствием его зачитаю. Привет в Брянск отправляем. Елена Пикула, улыбнитесь. И в семье Виктору, Сергею, Константину из Санкт-Петербурга. Это послание от Мариночки. Наверняка вы улыбнулись сейчас. Пишет постоянно слушательница нам, Марина из Башкирии. С приветом для любимой соседки Людмиле Ивановне, которая желает хорошего настроения, здоровья и всех благ. Ну, это же здорово, очень мило. Любимую жену Котькину Татьяну Викторовну поздравляю. У нее недавно был день рождения. Обожаю ее. Муж Александр. Об этом действительно молчать не нужно. Но наоборот, говорить никогда не надоедает это слушать. Алена из Москвы передает привет любимому Данику и просит песню «Городские встречи». Счастье, радость, настроение прекрасное в компании «Радио Шансон». Ой, вот здесь прям благодарочка. «Радио Шансон» слушателям всем большой-большой привет из дачного уголка нашего. Всем и моей подруге Варваре за окном дождь, стук по крыше, а я занимаюсь своими делами. То в теплиц что-то поправлю, то в домике уютно веду, а вы в компании в нашей и помогаете песнями. Спасибо большое, Татьяна, вам все сделать, успеть и вообще настроение прекрасного. Лукина Дулева на связи с СНТ «Дружба». Привет Сергею Феоктистову и соседям семьи Терехиных.

0: молчишь. Спит снегирь нахаль на проводах. Как дела?
1: Нормально, ну как всегда. Дом, семья, работа.
0: Деньги куем. А сегодня что?

Продолжаем радовать наших слушателей, которых упоминают в сообщениях, приходящих на номер 909-955-103-0. Радио «Шансон» от службы пожарной охраны. Поздравляем с днем рождения Татьяну Емельянову. Всего ей самого прекрасного желаем и ждем с нетерпением, когда услышим это поздравление. Уже! Уже сейчас наверняка кричите «Ура!» и даже не исключено, что вручаете подарки и качаете на руках. Жанну Лотоцкую поздравляем с юбилеем. Здоровья, счастья, хорошего настроения и удачи, твоя любящая семья. Радио «Шансон», замечательную маму Наталью из Долгорукова поздравляем с днем рождения ее сына Алексея. Ему счастья, любви, сбычи мечт. Прям так и написано. И всего самого чудесного. Елена из Королева порадовала сразу нескольких людей. Сынулю, Кирилличка, с днем рождения. Добивайся своих целей, будь упорным и трудолюбивым. Любим тебя. Родители Ильюша и Ульяша, поставьте нам, пожалуйста, хорошую песню для Кирилла. Другой не держим. Обязательно будет. Тематическая. Тимофей, Анечка, это и сын, и дочь, и супруга Оксана поздравляют драгоценного Александра Зубенко. Ему сегодня 45. Здоровья, отличного настроения каждый день. Стабильности, взаимопонимания близких и всех благ. Мы тебя очень любим. Ты наша звездочка и наш ориентир. И наша защита. Ой, ну все. Счастье, радость, вот оно, подкралось. С днем рождения еще и Ирина Аллегрова нас поздравляет, а вы радуйтесь этому моменту.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Стресс и усталость не дают сосредоточиться? Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
8: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
9: Как быстро время летит в программе «По заявкам». Вообще не успеваешь прочитать несколько сообщений, уже еще с десяток прилетает. Номер 909-955-1030 работает безотказно, поэтому буду их быстренько-быстренько ретранслировать. Рубен своей любимой супруге передает самые лучшие пожелания. Очень люблю, когда ты улыбаешься, поэтому и делаю такой сюрприз. О! Красавец! Красавец вы, Рубен, все правильно делаете. Любимому мужу Александру Илюхину горячий привет от Юлии Коломийцевой. Здорово, вот так просто. Радио Шансон, любимый наш драгоценный. Привет от Евы Трофимовой. Всем слушателям и нашему селу Тегульдет. У нас огородные дела почти у всех. Они наверняка разрешатся плодотворно, все будет замечательно. Антонина передает привет всем жителям поселка Икша, СНТ «Березка-2». Большой привет из Арсеньева, Приморского края, нашей любимой доченьке Полине. Она учится в Москве, сейчас у нее сессия, и скоро ждем ее с хорошими новостями дома. Очень ее любим и ждем. Семья Лозовых, Ольга и Андрей. Может быть, Лозовых. Уточняйте ударение, чтобы не было у нас оказий. Виктору Анохину большой привет. Иди ловить рыбу! Вот это прям приглашение с большими обстоятельствами. Сестре большой привет, Светлане и Александру. Спасибо вам, мои дорогие. Плов, шашлык просто обалденный. Последний полет Михаила Шафутинского звучит для вас и для аппетита тоже.

Родион Брюханов, красавец в программе «По заявкам». Финальный выход и поздравления, привет, и все будет здесь. Радио «Шансон», поздравляем нашего Светика. С юбилеем, красотка, пусть все задуманное сбывается, настроение всегда будет на высоте. Из Москвы сообщение от Маришки, Дашули, Станиславы, Минаковы. Наверное, несколько или Станиславов, или барышни по имени Станислава. А есть еще другой вариант, и Станислав, и Станислава. Ну да ладно. Радио «Шансон», нашу любимую дочь Екатерину Векшину поздравляем. У нее сегодня день рождения, круглая дата, 25 лет. Очень сильно ее любим и дорожим. Это родители счастливые и радостные. И поздравили, и сейчас еще наверняка что-нибудь этакое вам вручат или вручат. В общем, побалуют. Любимому мужу Дмитрию поздравления с днем рождения. Будь всегда здоровым, счастливым и радуй свою семью. Юлия написала. Ольге и Денису большой привет. Мои друзья, замечательные, вы прекрасная пара. Уже миритесь скорее. Елена из Санкт-Петербурга вас попросила. Прекрасной Алене, она еще и чудесный редактор на телевидении, пожелание продуктивной работы от Даниила, а в качестве усиления всего вышесказанного Анатолий Полотно и Федя Карманов. Поцелуй меня, удачи. Только для вас.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. С 1 июня в России вводятся два национальных стандарта для всех видов туристического жилья. Первый документ упорядочивает общие правила работы с объектов, устанавливая к ним четкие требования, в том числе к состоянию прилегающей территории, инженерных сетей, качеству предоставляемых услуг и безопасности. Второй стандарт, как сообщает портал Москва-24, регламентирует обслуживание зарубежных гостей, рекомендуя адаптировать сервис под их культурные и языковые особенности. Например, гостиницам предлагается дублировать информацию на иностранных языках, привлекать англоязычный персонал, а также корректировать меню ресторанов и оснащение номеров под запросы клиентов. Россияне смогут заводить более 5 карт в одном банке, но общее их число не сможет превышать 20, как заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Все 20 карт могут быть открыты в одном кредитном учреждении на усмотрение гражданина. Также парламентарий отметил, что согласно поправкам, которые вносятся в новый пакет мер по противодействию мошенникам, родители не будут обязаны информировать оператора о передаче своей сим-карты детям. В Москве пройден пик холодной погоды. Столичный регион останется под влиянием периферии, теряющего силы и заполняющегося циклона, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Завтра в столице ожидаются кратковременные дожди, возможно, гроза, ночью плюс 6-8, днем плюс 15-17 градусов. А уже на следующей неделе в московский регион вернется теплая погода. 1 июня прогнозируется местами кратковременный дождь, плюс 17-19. В среду и четверг столбики термометров покажут плюс 20-25. Начиная с пятницы воздух начнет прогреваться, и на выходных ожидается плюс 27 градусов. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10.49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Настоящая душевная музыка никогда не потеряет своей актуальности. Александр Васильевич Новиков этому явный такой яркий пример. Крошка только что в начале нового музыкального часа. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. И Любовь Успенская, Брэндон Стоун, наше лето. Эфир продолжит. Следом Лесоповал подключится к нашей честной компании. Михаил Бублик через некоторое время. И Стас Михайлов. Музыки много. Шансон один.

что ни в сказке не сказать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть.

Эх, хорошо, группа Лесоповал. И сейчас мы прочтем сообщение, которое к нам подошли вот буквально только что с пылу с жару. Программа по заявкам закончилась, а они радиофицированы не были. А мобильные выходные продолжаются. Ну и хорошо. Марина Хохлова из Люберец передает привет своей подруженьке. Пусть твоя улыбка, Марина, тоже радует окружающих. Хорошо. Леночке спасибо за заботу, за настроение, за праздник. А, это родители Теребневы, которые сообщение получили. Любим тебя. Здорово. Евгений Андреевич, с днем рождения. Вас поздравляет Коваль. Вот и слава, вот и замечательно. Мобильные выходные каждый час. Только приветы и поздравления озвучиваем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером. Грыжи без операции.

Не подведет, не подведет, потому что у жизни, у вселенной провидения, у Всевышнего, как угодно называйте, планы на нас гораздо более интересные и лучше, чем у нас самих. А мы же тоже не должны складывать лапки, а планировать и действовать по задуманному сценарию. Например, в компании Алексея Петрухина, Анатолия Полотно, Федика Арманова, Сергея Куренкова, Евгения Григорьева, других наших любимых артистов, оказаться в отеле «Титаник Гольф Белек». 24 по 30 октября бархатный шансон будет проходить именно там. А сейчас, внимание, в честь Дня защиты детей спецпредложение для семей. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно для тех, кто приобретет тур в июне. Информация для лиц старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Белова» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг» – двойная поддержка функций мозга. БАД является лекарственным средством.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Лига чемпионов. Финал. Только Вовка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. Сегодня в 19:00. Эксклюзивно Вовка. 18+.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Но есть вещи, которые не подвластны нашей человеческой воле. Мы, конечно, можем быть сильны и во всех отношениях, но вот что касается гормонов и каких-то заикаренных событий, вот здесь, к сожалению, увы и ах. Мы лишь можем изменить свое отношение к тем или иным ситуациям. А в компании «Радио Шансон» песня найдется под любое настроение. Я в этом уверен.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Тенет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города.
4: Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В июне для россиян, отметивших в мае 80-летний юбилей, устанавливается бессрочная двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости в размере 19 169 рублей 38 копеек. Все доплаты произведутся автоматически, без необходимости подачи заявлений. Также удвоение фиксированной части предусмотрено и для пенсионеров, получивших в мае первую группу инвалидности. Я напомню, в связи с длинными праздничными выходными, пенсионерам, которые обычно получают выплаты 12-го, 13 или 14 числа будут перечислены пенсионные выплаты досрочно в последний рабочий день перед выходными, то есть 11 июня. С 1 июня в России запускается эксперимент по использованию единой биометрической системы для регистрации пассажиров на рейсы, допуска в перевозочный сектор аэропорта и к выходу на посадку. По информации портала «Москва-24», в рамках тестирования, которое продлится до 1 апреля следующего года, будет оцениваться работа современных технологий цифровой идентификации в гражданской авиации. Нововведение затронет маршруты компании «Аэрофлот» между Москвой и Петербургом при использовании аэропортов Шереметьево и Пулково. Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских БПЛА в апреле. Как сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко, в этом году в городе откроется 69 пляжей, из них 11 для общего пользования. На всех будут работать спасатели и медпункты. Он отметил, что Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контроль санитарного состояния берега. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что собрано и вывезено почти 33 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10,49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Сколько всего впереди нас ждет интересного, удивительного и восхитительного. Ведь тот самый сценарист, который не повторяется никогда, в деталях так уж точно, наша жизнь преподносит нам удивление постоянно. И мы будем всегда придерживаться этого мнения и поддерживать вас в любых начинаниях, потому что вы в компании на волнах радио «Шансон». Денис Денисов у микрофона, Александру Яковлевичу Розенбауму передаем эфир.

0: помолимся.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знаний». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой. Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: «Да Винчи» есть повод мечтать. «Да Винчи» есть силы творить. «Да Винчи» – дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс.

0: всех вас.
1: У каждого артиста есть свой период для тех или иных музыкальных работ. И вот Александр Маршал, на мой взгляд, в последнее время делает ставку именно на глубину песен.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Только в «Санлайт». Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт». Символ ваших чувств. 16+.
2: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зивер, Айсгергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Куст калины, небо голубое, солнце взойдет, музыка шансон будет всегда. Господа хорошие, пришла пора мне откланяться. Всем пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: шансон.
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В национальном мессенджере Макс и в приложениях банков появится красная кнопка для сообщений от граждан о мошенниках. Как рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, положение было внесено в поправки ко второму чтению второго пакета мер по противодействию злоумышленникам. Также красная кнопка появится на портале госуслуги. С ее помощью пользователи смогут оперативно сообщать о случаях мошенничества. Нажатие кнопки, в свою очередь, позволит мгновенно оповестить всех участников процесса, включая банки и операторов связи, о том, что действует злоумышленник. В Москве в городском экоцентре можно сдать на переработку ртутные термометры. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, такие приборы – это потенциальные источники опасности. Их запрещается выбрасывать вместе с обычными отходами. Даже небольшие повреждения корпуса могут привести к распространению ртути. Целый и невредимый, но оказавшийся ненужным ртутный градусник следует положить в футляр или обернуть мягкой тканью и принести в экоцентр для его последующей утилизации. По закону ртутные градусники относятся к отходам первого класса опасности. Они отправляются на утилизацию под контролем федерального экологического оператора. 1 июня москвичи и гости столицы смогут посещать бассейны под открытым небом, которые заработают в рамках сезонного проекта «Лето в Москве». Как рассказал глава департамента культуры Алексей Фурсин, в зонах для плавания будет все необходимое для полноценного отдыха – шезлонги, зонты, камеры хранения. Гости также смогут принять участие в тренировках и развлекательных программах. Всего в столице будет 19 зон для плавания, 7 из которых в парках Митино, Ходынское поле, Серебряный Бор, Сокольники, 50-летие октября и в парке Горького. Вода в бассейнах плюс 26-28, в детских чашах плюс 30-32. Доллар на выходные, понедельник, 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань стоит 10,49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Да, и мы с вами одной крови. Иначе как объяснить, что мы на одной волне, и нам с вами хорошо? Здравствуйте, с вами с этой минуты буду я, Ольга Шатрова. Вечер обещает быть добрым, так пусть таковым и будет. Сейчас предлагаю пофилософствовать с легендой жанра Михаилом Кругом. Потом пошалим с Настасьей Самбурской. Еще в этом часе услышим Сергея Любавина. Дуэт от Владислава Медяника и Любови Успенской. Услышим песню от Ивана Кучина и многих-многих других любимых артистов. Ну и хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон всегда один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». Сегодня в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

того, которого никогда не будет твоим, чем встречаться с тем, который никогда не будет любимым. Настасья Самбурская, не серьезно, а серьезным только что. Ну а далее послушаем классику, созданную аж в 1941 году. Интересно вот отметить, что в годы войны у песни «Прощай, любимый город» были различные варианты и переделки. Ну, например, вот пехотинцы вместо «Уходим завтра в море» пели «Уходим завтра в поле». А в Крыму припев переделали так: «Прощай, любимый город, уходим завтра в горы». Александр Барыкин продолжит эфир на радио «Шансон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
7: Ну, и чего ты ответил?
6: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
8: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так, на чем мы остановились?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности

ночной, больно в разлуке с тобой. В нас боги нашли два сердца для драм. Ты мерзнешь вдали, в снегу телеграм.

дождь. Но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый. Простите мне за

Влюбленный человек не знает границ, готов преодолевать расстояния, препятствия, несмотря на всевозможные трудности. О хрупкости любви и важности доверия в отношениях далее Григорий Лепс с песней «Небо на ладони».

0: с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Она красавица.

0: И даже тех, кого на счастье обрекла любовь, приглашая на танцпол в следующем часе. Эх, разгуляй, призван сменить застолье на то, чтобы поговорить с телодвижениями. Услышала, кстати, что танцы очень полезны не только для души, но и для нейронных связей. Так что приглашаю совместить приятное с полезным. И прошу вас, не забудьте о программе «Только для вас», которая намечена на 21.00 по московскому времени. С вами по-прежнему я, Ольга Шатрова. Не прощаюсь.
1: На старой кухонке мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей. Но в этот маленький квадратик метров 6

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: шансон.
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минтранс разработал проект федерального закона, который предусматривает возможность оплачивать парковку в течение суток с момента начала сессии. Это должно снизить административную нагрузку на водителей и сделать процесс оплаты более гибким. Как сообщила пресс-служба министерства, мера разработана в отношении парковок, которые не оборудованы шлагбаумами или другими ограничителями въезда и выезда. В ведомстве добавили, что законопроект впервые на федеральном уровне закрепляет понятие парковочной деятельности и выстраивает единую систему управления парковками. Дополнительные сапсаны назначили из Москвы в Петербург в связи с празднованием Дня России. Поезда вводятся для удобства пассажиров, планирующих поездки в период длинных июньских выходных. Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, в усиленном графике будут следовать поезда номер 263 и 264. Билеты на дополнительные сапсаны уже доступны для покупки онлайн на сайте РЖД, в мобильном приложении и в кассах на вокзалах. На аукционе выставят редкую золотую медаль Олимпийских игр 1924 года, которые прошли в Париже. Стартовая цена лота составит 14 тысяч долларов. На лицевой стороне медали изображен атлет, протягивающий руку помощи упавшему сопернику, знак спортивного благородства. Под этой сценой расположены 5 Олимпийских колец. Медали 24 года стали первыми в истории, на которых официально появился этот символ, придуманный основателем современного олимпийского движения Кубертеном для обозначения единства 5 континентов. Всего для игр в Париже было изготовлено 304 золотые медали, что делает этот лот одним из самых редких предметов в истории спорта. Состояние объекта оценивается как почти отличное. Доллар на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 110.49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
2: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв в ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. Теннет ТТС на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.

0: Шансон.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. В Минпросвещение призвали проводить выпускные вечера в школах. По мнению главы министерства Сергея Кравцова, для проведения выпускного не нужно тратить большие деньги, достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и просто сохранить традицию. По информации портала «Москва-24», выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня. Как пояснили в министерстве просвещения, указанная дата носит рекомендательный характер. Сам Кравцов отмечал, что основная цель заключается в создании равных и комфортных условий для отдыха детей во всех регионах страны. Детский омбудсмен Москвы предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать. По словам Ольги Ярославской, трудовое законодательство необходимо менять, потому что многие ребята хотят работать в летние каникулы с 12 лет. Столичные подростки, отметила она, хотят быть занятыми и получать копеечку. Однако пока предоставить такую возможность всем не получается. Согласно действующим нормам, легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Самостоятельно заключить трудовой договор подросток может с 15 лет при условии получения общего образования. Оформить документ на общих основаниях можно с 16 лет. Более 3500 пар собираются пожениться в Москве в красивые даты 6.06 и 26.06.2026. Как рассказала «Москве-24» начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, в этом году красивые даты с сочетанием шестерок особенно популярны среди столичных молодоженов. В связи с запросом пар на красивые даты столичные ЗАГС открыли дополнительные слоты. Кроме того, 6, 20 и 26 июня, а также 8 августа дворцы бракосочетания будут работать до 21 часа. Доллар на выходные и понедельник 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 110.49. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему расстаться все же нам пришлось?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: подробности на сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: УАЗ вас строит,
1: строит для чемпионов.
0: УАЗ вас строит,
1: строит в моем регионе.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Ах, мне бы догадаться.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый, со скоростью 3 метра в секунду.

Я вас приветствую на волнах радио «Шансон». Рада, что мы здесь все собрались, да, в студии Ольга Шатрова. У меня сегодня отличное настроение. Не знаю, может быть, из-за того, что съела шоколадку, и у меня там эндорфины заиграли. Но я хочу получить максимум, да, признаюсь. И вся надежда на вас. Обращайтесь в программу по заявкам по телефону +7 909 955 103 0. На этот номер не надо звонить, надо на этот номер писать. Обращайтесь через портал Макс или через смс-ки. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые, замечательные слова, пожелания. Сегодня отмечается День окрошки, неофициальный гастрономический праздник, да, отмечается в России. И эта окрошка, она особенно популярна из-за теплой погоды. Но мы пока только теплую погоду ждем, и приходится согреваться вот как раз красивыми словами. И давайте, не теряя ни минуты, начнем. Привет моему дяде Матвею. Сейчас вернулся он на работу дальнобойщиком и везет бананы. Передайте ему, что мы его очень ждем дома. Это сообщение от Светланы. Привет самому крутому концертному агентству. Умолчу название. Оле и Наташе Шпигальских. Девочки, вы лучшие. Так считает Артем. Ангелине огромный привет и счастливой дальней дороги. А вот от кого непонятно. А вот бабушке тоже Ангелине, она сейчас лежит в больнице со своей подругой Валерией. Привет летит. И они все с удовольствием слушают радио «Шансон» и очень даже его любят. Привет от ее внука Олежи. Ну что ж, присоединяемся к пожеланиям скорейшего выздоровления.

Продолжаем украшать этот субботний вечерочек вашими красивыми словами. Сегодня, так, друзья и родные собрались на даче, чтобы поздравить дорогую Ирину Мельгунову с днем рождения. Желаем счастья, любви, удачи. Эта женщина, ну, просто зажигалка. Ох, я чувствую, сейчас будем танцевать. Крестника Алексея Маханькова, с днем рождения, мой родной, мой любимый мальчик. Когда-то ты был совсем крохой, а сегодня стал таким взрослым, сильным, надежным. Для меня ты как родной сын, частичка моего сердца. Я молюсь за тебя каждый день, и пусть твоя жизнь будет светлой. И пусть на твоем пути встречаются только добрые люди. Я всегда буду рядышком. Это вот без подписи, увы. Поздравляем с днем рождения Андрея Афанасьева из Ивана. Желаем всех-всех благ. Ну, это, видимо, в лице Андрея это поздравление. Хотим поздравить Ларису Апельсинову с днем рождения. Ну и пожелать удачи и крепкого, да что там крепкого, крепчайшего здоровья. Это твоя любимая крепкая семья пожелала. Поздравляем с днем рождения прекрасного папу Диму. Это поздравление от детишек. Я не знаю, правда, какого возраста. Может, у меня совсем не детишки, а дети Андрея и Кати. Поздравьте, пожалуйста, моего папу Евгения. Ему сегодня 44 года. Желаю здоровья, счастья, успехов, удачи. Он самый лучший. Ну, вот за подписью аж целая семья. Так что давайте делаем приемники погромче и будем танцевать и поздравлять именинников. Я уж не знаю, как вы, я-то точно буду сейчас. Ну, втайне от вас, правда. Танцуем. Танцуем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
4: Это было, наверное, давно.

0: человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.
1: Бархатный шансон. История. 2014 год. Греция. Пелопоннес.

вновь летят транзитом через радио «Шансон» ваши приветы любимым мужчинам, мужу Федякину Сергею и сыну Михаилу Весточка с признанием. Люблю вас, мои родные. Это от Натальи Самары. Привет своей супруге Альбине Султановой. Ну и пожелания всего самого наилучшего, здоровья, удачи и благополучия. Матвею от Олега.

Тихорецкого района. Я очень сильно люблю. Вот уже 26 лет, и с каждым днем все больше и больше. Он самый лучший, самый добрый, самый заботливый для меня и наших детей. Да-да, оставайтесь, Анатолий, таким же. И будьте для нас премьером.

0: только любовь.
1: Только для вас.
2: Продолжаем. Так, обратился к нам Александр из города Клин с просьбой поставить песню в исполнении Татьяны Булановой для любимой Верочки. Обязательно она прозвучит чуть позже. Знайте, что она для любимой Верочки. Мы на даче, у нас сегодня дождь целый день, не дает делать запланированные дела. Передайте привет моей самой любимой супруге Анечке Железовой. Пусть не скучает, я ее очень люблю. Люблю даже больше жизни. Это наш постоянный слушатель Константин из Луганска. Хочу поздравить строицы Марию Дементьеву с Ишимбая. Это поздравление от сестры Надежды. Огромный привет летит замечательным друзьям, любителям шансона. Всем мирного неба над головой желает Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Привет дочурке Алисе. И скажите, что я ее очень люблю. Это Александр Лыков из города Подольска. Так, Алиса, вас папа очень-очень любит. Привет, трудовой и СНТ «Лесная поляна» от семьи Залевских. Паримся в баньке. Ох, я чувствую, радио «Шансон» там тоже на максималках, да? Привет родителям и сестренке Ульяне в город Мантурово. Хочется снова приехать к вам, собраться всем семьей и насладиться папиным фирменным шашлыком. Уже мечтаем об этом дне, когда снова будем сидеть за одним столом, смеяться и проводить время вместе. Это Яна и Никита. Огромный привет Николаю и Анне Трубецким от семьи Шаровичей. Сижу, делаю маникюр. Желаю всем хорошо отдохнуть на этих майских выходных. Да-да, они последние. Это Дарья Морозова. Ну что ж, продолжается программа по вашим заявкам. И для отличного настроения Михаил Бублик.

Твери любимому мужчине Дмитрию от Маришки летит. А автор вот следующего сообщения сейчас очень далеко от своего брата и сестренки в другой стране и пользуется радиошансон для того, чтобы передать им привет. Привет Олегу и Альчике. Очень их любим и безумно по вам скучаю. Привет от Матвея своей тете Алле. Поскорее возвращайтесь к нам. Мы вас очень ждем в гости. А вот тоже без подписи сообщения, но не могу не передать с нашим европейским днем соседей всех наших. Свердловск, Челябинск, Москва, Минск, Брест, Варшава, Рига, Краков, Амстердам, Берлин, Париж. Да что там, давайте уж весь мир. Привет любимому мужу Алексею. Будьте все счастливы, любите друг друга и цените. Это Ирина Кумаева, Удмуртская республика. Привет моему брату Данилу, который едет на фуре из Санкт-Петербурга. От Матвея из Миасы это сообщение. Всех жителей Ленинградской области, 47-го региона и города Санкт-Петербурга с 323-м днем рождения поздравляют постоянные слушатели радио «Шансон», жители Ленинского района города Красноярска. Всегда ваши. Вот за подписью «Мы».

Поздравляем с днем рождения теперь наших слушателей. Поздравьте, пожалуйста, нашу Леночку с днем рождения. Мы ее безумно любим, по-настоящему ценим и просто обожаем. Это семьи Первак и Разуваевы. Поздравляю свою крестницу Анастасию Гореликову с 17-летием. Желаю здоровья крепкого и успеха в учебе, а за подписью крестной. Дашу, нашу Дарью Геннадьевну с ее 40-м юбилейным днем рождения. Зеленый свет всегда во всем тебе и всех благ. Все твои Шайдулин, Роберт, Света, Сергей и весь коллектив трамвайного депо города Красноярска. Мы, конечно же, присоединяемся к этим замечательным поздравлениям и пожеланиям. Хочу поздравить с днем рождения лучшего крестного Диму. Ну и пожелать, чтобы на душе всегда было тепло, как в ванне. Да там не тепло, там, мне кажется, прям жарко. Всегда успеха и удачи, богатства и любви в придачу. С любовью, крестница Женя и ее муж Миша. Не так много времени у нас остается с вами от программы по заявкам. Надеюсь, что я успею передать все ваши приветы на сегодняшний вечерочек. Ну, по крайней мере, постараюсь никого не обидеть. И Виктор Дорин в качестве музыкального подарка для именинников сегодняшнего дня.

Вся она теперь в компании своих мужей Сергея и Василия проводит время в беседке. Мы передаем им сердечный привет, ценим их компанию, разделяем их любовь к шансону. Это вам большое спасибо. Привет от Олега Светлане. Сейчас она, правда, в больнице. Желаю ей скорейшего выздоровления. Ну и вернуться поскорее к нам, к любимой своей семье. Привет любимому мужу Алексею. Пусть у всех все будет хорошо. Любите друг друга. Увы, без подписи. Оле Шпигальских. Привет из города на Неве. Ты зажигаешь сердца. Так считает Артем. Привет нашим любимым детям Яночке и Никите из города Мандурово. Мы очень их любим и скучаем. Это Андрей, Лена и Ульяна. Так, а почему вы так далеко-то? Непорядок. Супруге Анастасии Елецкой. Привет. Сильно люблю. Скоро увидимся. Это муж Артем. Просим передать горяч привет горячо любимой и уважаемой мамочке Галине Ивановне Карабановой. Спасибо, мамочка, за прекрасную встречу. Ты создаешь уют, из-за которого хочется приезжать к тебе снова и снова. Это дочь Мария и Дима. Ой, я присоединяюсь к этому привету. Мы уже, мне кажется, родными стали с мамой Галей. Ну и Лене Карабановой тоже огромный-огромный привет за такое постоянное присутствие рядышком. Привет Андрею. Выздоравливай, чтобы быть не рядом, а вместе лучше. Так, это тигренок из Туапсе. Привет брату и его жене. Летит в семье Бугаковых в город Волгоград. Угу. У нас сегодня день города. Ярославлю исполнилось аж 1016 лет. Это Ольга из Ярославля. Я вас поздравляю. Ну и передаю привет моей родной Ангелине. От Влады это сообщение. Увы, программа подходит к своему завершению. Мы с вами еще услышимся в следующем часе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый, со скоростью 3 метра в секунду.

алча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой.

0: такая черная полоса обязательно сменится белой. Главное, чтобы рядом был человек, который сказал бы: «Держись! Держись, я рядышком». Группа «Лесоповал» открыла новый час на радио «Шансон». И я хочу вам от души, от всей души пожелать всего только хорошего. Сил вам, чтобы преодолеть все испытания. И помните, испытания посылаются только тем, кто их способен преодолеть. Чудесный городской романс продолжит эфир. Всем влюбленным посвящается.
1: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени, маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

гадалка, но я знаю, где будет Михаил Бублик осенью этого года. Если хотите встретиться с любимым артистом, то приглашаю вас на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Билек». Подробности на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, КГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо подскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20.

0: кто-то чувствует присутствие хранителя рядышком, кто-то же ставит на небесный пьедестал любимого. Холла продолжит эфир. Надо сказать, что только вчера артист подарил нам свои песни в рамках программы «Живая струна» с Ксенией Стриж. Если пропустили, не отчаивайтесь. Совсем скоро запись появится на наших официальных страничках, в «Одноклассниках», в ВК и на YouTube-канале. Ну а пока она в центре нашего музыкального внимания. Подпевайте, музыки много. Шансон один.
1: Давай сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ревность – это смесь чувства собственности, чувства недоверия и чувства поражения. Наличие чувства любви при этом, увы, не обязательно. И все же Максим Олейников, ревнуя, доказывает сам себе, что любит. Настало время оставить вас наедине с душевными песнями, без лишних слов. Уже этой темной ночкой встретимся с вами вновь. Так что не прощаюсь. В студии «Радио Шансон» по-прежнему Ольга Шатрова.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы «Черри-центр ТТС» на Декабристов 81В.
3: Долой сомнения при выборе нового автомобиля. Теперь факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – проверенный выбор среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Пройдите тест-драйв ТТС и получите дополнительную выгоду до 520 тысяч рублей. Нам доверяют. «Теннет ТТС» на Декабристов 81В. Ищите нас на карте города. Не оферта. Предложение действует до конца месяца.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Радио
6: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

не талия, только тверже стали я. Говорю, Наталья, а чё ты, как фекалия, гонишь на Анталию? Не с такою талией

задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите и вспомните близких,

наших друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

Все же клясся на каждом поднятом бокале. Любить тех, кто рядом, и помнить о тех, кто ушел.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил 6. Иди, сволочь, мясорубку масло. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе

а она под мышкой носом забит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завалися, Шоферов.

лукоморья больше нет. От дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так виднее. Выходили из избы

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ём сидел, охраняй свой удел, не удел. Ободрав зеленый дуб, дядька их не сделал сруб, с окружающими туп стал их груб. И ругал в день-деньской бывший дядька их морской, хоть

петля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Наш жизни губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

0: радио «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

тебя перешлет мой друг. Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Снова пожелтел лист календаря. Где же ты теперь, звездочка моя? Вера в пол...